0: Белорусская радио рация. Рация.ком.
1: Утекаю поэзию. Ни скальпелем, ни образую, там тебе не достануть. Ни словниковой цукровостью. Экзистенция верша твоего, экзекуция фразою. Ты не рука души, ни ровности у этой мясцовости. И тому мы не любим желейное шоколадное. Абыякво успрымаем вершами норны, все накручиваем сенс, небо бруд на палочке ватные, и шукаем без концыга выйти у слова просторны. Ты никем не хотела быть.

0: Пра тандэм з беластоцкім таварышам распавядзі, калі ласка.
1: Бо гэта такая цікавая гісторыя, бо я яго ведаю. Я працавала ў галерэі Падземка, культавае месца для Мінска, такое андэграўнд, рэальны андэграўнд, бо там праводзіліся выставы, там былі розныя паэтычныя вечары і нават какие-то канцэрты. Просто там такая вся багема тусавалась мінская. Я вось как скончыла вучэльню, я пайшла туды типа как па распределенню. То есть это был какой-то прикол, какую-то бумажку, пісульку напісалі, мой директор подпісаў, што буду просто какими-то там проектами займацца. Тады гэта праканала. І я пачала там працаваць, я працавала доўга, 5-6 гадоў я там працавала. І у нас там працаваў Віталік бухгалтер. Он был Виталик бухгалтер, але он тады был в электронной тусовке, была такая электронная тусовка, она называлась Electro Kids, и они мутили drum and bass вечеринки, у них там была целая комьюнити, и они, как от Беларуси, ездили на всякие казантипы, на разные фестивали, как представники белорусской сцены с drum and bass. Вот, я его, як музыку, тады не ведала. Для меня был Виталик бухгалтер, мы, может, там на каких-то вечеринки ходили. Я тогда тусовалась больше так с рокерами, с, там, с гранжами. Я любила заўсёды продиджи там, и разные электронные еще гурты, Massive Attack. Но больше тогда какая-то у меня была тусовка лайв, лайв-музыков. И я приехала сюда в Польшу, я увидела у Стасика Ломакина какой-то ремикс с Тетрайдером. Это Виталик Тетрайдер. И я такая пишу с Ломакину, прикольно, Тетрайдер, я его веду, мы працевали разом. Это бухгалтер, Виталик бухгалтер. И он такой, так он давно в Польше, в Белостоку живе. Я говорю, давай контакт. Я просто написала, говорю, Виталика, давай песни разом робить. Чаму мы в Мінску гэта не рабілі тады, 100 лет таму, можа, мы б там праславіліся, ну, не ведаю, но у свой час зараз надышоў. І мы такі, ну, давай, пачалі рабіць, і вельмі з ім так проста працаваць. У нас так супер такой тандэм, я пішу нейкую рыбу, пішу гармонію, бас, што-то там напіваю, і потым мы онлайн падбіраем гукі, ён піша ўже всякі біты, і ён такі адказны. Вось не такі музыка, з якімі я прывыкла, хтосьці там напіўся, не прыйшоў, забыўся, супертворчая, да? А он такой чотенькі. Мне гэта вельмі падабаецца, што ну, от, нас так сышлося. І я заўсёды марыла знайсці такого чалавека, з кім няма праблемаў, з кім можна дамовіцца, што вось я ведаю, што вось ён такі адказны. І гэта супер.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Комментар.
1: При мікрафоні Ева Бардзілоўская, і тут я бы хацела заасяродзіцца на тым, як на прыкладзе адной краіны, Польшчы, падтрымліваюцца правы чалавека ў Беларусі і крытыкуюцца дзеянні беларускага рэжыму на форуме Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, на прыкладзе з інтэрактыўнымі дыялогамі са спецдакладчыкам. Я нагадаю, што ў 2012 годзе Рада па правах чалавека ААН у сваёй рэзалюцыі заснавала мандат спецыяльнага дакладчыка па пытанні аб становішчы ў галіне правоў чалавека ў Беларусі. З таго часу мандат штогод працягваецца. З 1 лістапада 2024 года абавязкі спецыяльнага дакладчыка выконвае спадар Нілс Мужніекс. Да яго гэтую пасаду займала Анаіс Марэн з 2018 да 2024 і Міклаш Харашці з 2012 да 2018. Польшча паслядоўна падтрымлівае мандат спецыяльнага дакладчыка ААН па пытанні аб становішчы ў галіне правоў чалавека ў Беларусі. Таксама Польшча рэгулярна галасуе за яго працяг. Гэта відаць заяваў Польшчы, агучаных падчас выступленняў спецдакладчыкаў. Якія яны былі, зараз і паслухаем. Напрыклад, 5 ліпеня 2023 года падчас 53-й сесіі Рады па правах чалавека спецыяльная дакладчыца ААН па Беларусі Анаіс Марэн прадставіла свой новы даклад. Яна адзначыла, што сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі катастрафічная і толькі пагаршаецца. Адсутнасць адказнасці за парушэнні правоў чалавека спараджае атмасферу страху сярод ахвяр і іх сем'яў, сказала Анаіс Марэн. Польшча прыняла ўдзел у пасяджэнні і выступіла з прамовай, у якой адзначыла наступнае. Прамаўляе перакладчык.
2: Мы благодарим спецдокладчика за ее работу и за последний доклад. Полностью разделяем ее рекомендации. Решительно поддерживаем продление мандата на этой сессии. Польша глубоко обеспокоена репрессиями в области прав человека в Беларуси. Они подробно прописаны в докладе спецдокладчика и в выводах московского механизма ОБСЕ. Решительно осуждаем систематические нарушения прав человека и основополагающие свободы Беларуси, массовые репрессивные меры против активистов, гражданского общества, журналистов, независимых СМИ и всех активных граждан, в том числе и мирных протестующих, которые выражают антивоенные взгляды. Глубоко обеспокоены тем, что категории граждан, которых преследуют, расширяются на профсоюзных деятелей и юристов. Польша серьезно обеспокоена преследованием меньшинств, в том числе польского меньшинства.
1: 3 ліпеня 2024 года падчас 56-й сесіі Рады па правах чалавека спецыяльная дакладчыца Анаіс Марэн выступіла апошні раз у межах свайго мандата. Сярод іншага яна сказала: «Агульныя тэндэнцыі, якія я назірала, гэта далейшае закручванне гаек у дачыненні да рэальнай або меркаванай апазіцыі дзеючаму ўраду. Сістэматычны пераслед тых, хто не згодны з палітыкай ўрада». Конец цитаты. Сярод выступоўцаў была і Польша, прадстаўнік якой сказаў:
3: Польша встревожена постоянными нарушениями прав человека в Беларуси. В докладе четко демонстрируется то, что положение власти прав человека в этой стране ухудшилось. Поскольку страна вступила в новый избирательный цикл, Беларусь усилила нападение на отдельных лиц за осуществление права на свободу мнения, мирное собрание, ассоциации. Журналисты и правозащитники подвергаются преследованиям, а мирные демонстрации жестоко подавляются. Лица, находящиеся под стражей, подвергаются пыткам, жестокому, унижающему достоинство обращению и даже смерти в результате ненадлежащей медицинской помощи. В дополнение к сокращению пространства для гражданского общества принимаются дополнительные меры, направленные на дальнейшее ограничение прав человека. Осуждаем решительным образом причастность Беларуси к неспровоцированной неоправданной войне России против Украины. Мы также серьезно беспокоены преследованием меньшинств в Беларуси, в том числе польского меньшинства. Госпожа спецдокладчик, благодарю вас за исключительную работу, преданность делу и неустанные усилия во время вашего пребывания на этом посту. Ваши доклады и рекомендации пролили свет на проблемы, с которыми сталкивается народ Беларуси, и вы сыграли ключевую роль в формировании нашей работы в Совете и за пределами Совета. Заверяем вас в том, что ваш труд был высоко оценен.
1: У сваю чаргу спецыяльны дакладчык Нілс Мужніекс выступіў 26 чэрвеня 2025 года ў межах 59-й сесіі Рады па правах чалавека ААН у Жэневе. Гэта было яго першае выступленне ў ААН у якасці спецдакладчыка па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Ён падкрэсліў: «Мая папярэдніца Анаіс Марэн у адным са сваіх дакладаў адзначыла, што выбары з'яўляюцца каталізатарам парушэння правоў чалавека у Беларусі. Гэта пацвердзілася падчас майго мандата. Нягледзячы на тое, што мой мандат доўжыцца ўсяго на той момант 7 месяцаў, чым бліжэй выбары, тым больш сур'ёзнымі становяцца рэпрэсіі». Таксама Нілс Мужніекс адзначыў: «Беларусь, верагодна, мае самую вялікую колькасць палітычных зняволеных на душу насельніцтва ў свеце». Канец цытаты. Сама дэлегацыя Беларусі праігнаравала сустрэчу са спецдакладчыкам. А сярод тых, хто падтрымаў выступленне спецдакладчыка і яго мандат, была і Польша. Яна заявіла:
4: «Нам бы хотелось благодарить спецдокладчика за этот доклад. Мы полностью ваш мандат поддерживаем. Во-первых, позвольте мне отметить недавнее освобождение в Беларуси группы из 14 заключенных, включая Сергея Тихановского и трех польских граждан. Мы очень надеемся, что эти изменения, равно как и другие помилования, станут шагом вперед для освобождения и реабилитации всех тех, кто незаконно удерживается в тюрьмах белорусскими властями. В то же самое время мы очень сожалеем о том, что текущие репрессии и большое число политзаключенных отмечают отсутствие значимых изменений в области политических и гражданских прав. Мы осуждаем ограничения свободы слова, собраний и объединений, равно как и злоупотребление контртеррористическим и антиэкстремистским законодательством для того, чтобы преследовать журналистов, представителей гражданского общества. Мы знаем, что в ситуации репрессий находятся те, кто из Беларуси бежал. В их отношении заочно проводятся суды, оказывается давление на семьи и присваивается их собственность. Мы также осуждаем вовлеченность Беларуси в российскую войну против Украины. И цинично мигранты используются в качестве политических инструментов».
1: Таким чином мы бачим, як Польша поступова на пляцоўцы ААН крытыкуе сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі і імкнецца да таго, каб падтрымаць беларусаў. Ну а на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя». All human
5: rights for all. Высокі ропос жмогаў стэйсіс весьянс.
6: Права чалавека для всіх.
7: Всі права людыны для всіх.
8: Усе правы чалавека для ўсіх.
9: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё «Рацыя».

0: Продолжим еще биографию Казимира Свояка. У конца 1920 года Константин Степович отримливает размеркование у Зашвирде, служил у костёла Найсвятейшей Троицы. Раз донос Свояку было заборонено вести службы по белоруску. У Зашвирда Степовича приезжали мастаки Рамуальд Ракицкий и Язеп Дроздович, які подарил Степовичу несколько образов. У осень 1922 года стан здоровья Степовича погаршается. В осень 1923, весну 1924 годов знов провел у Закопане. Вертается у Зашпир, але хварее. У зимку 1924-1925 годов знов у Закопане, але стан здоровья погаршается. У зимку 1926 года, боючись о смерти на чужине, Константин Степович несколько раз просил брата Альбина и ксяндза Адама Станкевича забрать его с Закопане. Станкевич поехал за ним. С тягника у Вильни Степовича довелося выносить уже на руках. Помирал у шпитали Вильни. Разом с ним был ксяндз Адам Станкевич. Помер 6 травня. 7 травня тела перевезли у Виленский костёл Святого Миколая, где собралася белорусская громадская супольность. Промову казал ксёнц Адам Станкевич. Константин Степович, Казимир Свояк, был похаван у Вильни на Росах, на так званой литературной горце.
1: Христе, Христе, видишь моё сердце? Моей тайнице души. Тебе молюсь, у Паня верце, мои слезы осуши. Вирекаюся я греху, щиро плачу за блуди. Пришли ж урешті мне потеху за недолю, за труди. Даєш гора мне з потреби, не забыв, каб цнотний я. Бо у щасті не здолев би поважать красу життя. Але ж криш уєвся у плечі, ланцуги у рук, у ног. Вороги подняли мечи, каб повстати я не мог. Христе Єзу, пасля муки, мев жа ти триумф у час. Розв'яжеш і нам ужо руки, бо грахи придушили нас. На дорогу до свободы дай же нам святый дар Твой, благослав усе народы, нас братанне, на спокой.

0: 6 травня 2016 года у 90-ю годовину смерти Казимира Сваяка на сайте Радио Свобода з'явил się текст Василя Д.М. «20 нечаканых фактов про Казимира Сваяка». Некоторые из тихже фактов могут выкликать навод доволі великое здивление, але частку з их вам приведу. И вось у дзяцінстве будучи святар смеялся з религии, а одним з самых великих своих недохопов лічыў гультайства. У маленстве был помощником пастуха, які палохаў яго страшными казками и припевками, и на могілках адчуваў сябе лепей, чым сярод живых. Был таксама великим прихильником акання у беларускай мове. Наступные факты из жыцця сваяка послухаете пасля верша, які панясе нас у зусім іншую, чым ёсць цяпер пару года, і якога прачытае Міхал Андрасюк і чарговай песні «Вольна хору».
1: Песня на каляды. Пастушкі гулялі, каляду ігралі. Бог нам объявился, Христос народился, каляда, каляда, гей. Не у пышных хоромах, а не у панских домах, у маленькой хате яго тулить мати, каляда, каляда, гей. Треба нести дары, треба дать ахвяры, як мы ён кволы, хоть кругом анёлы, каляда, каляда, гей. Гукнем нашу песню, як бы на прадвесні Христос свет адменіць, голов злу прышчэміць. Каляда, каляда, гей. Честь тебе, Мария, чистая лилия, тебе Божай мати будем называть. Каляда, каляда, гей. Язепу слава, нехай бы поустала, бо у яго ж прынятку Мария с дитяткам. Каляда, каляда, гей. А воликам тутка, что стоять тихутка, и гэтай оселицы принесем травицы. Каляда, каляда, гей. Хвалим вельми Бога, бо нам дорогуга спаслаў сына з неба, каб душы даць хлеба. Каляда, каляда, гей. Браточки, гукніце, на увесь свет пяйце, што Бог чалавеку спагадаў ад веку. Каляда, каляда, гей.

0: Тому от постає питання, для чого тоді російська сторона перевозила дані ракети, якщо в теорії вони би вже мали давно знаходитися на базах зберігання, які, за словами Лукашенка, вже були підготовлені і були побудовані.
1: Тому ядерна зброя – це зараз елемент психологічного тиску, момент застрашення як громадства, так і політичного естаблішменту не тільки України, але й західних країн. І відбувається це не упершиню, відзначає Павел Радь, згадуючи, що годовые российские ядерные обучения, которые имели место от 2023 года. Сегодня 31 травня православные и католики во всем свете отзначают одно из наибольших шанованных христианских свят – День Святой Троицы. Он присвечен Богу Отцу, Сыну и Святому Духу и нагадывает верникам про одинство Святой Троицы. Павля Евангелия на 50-й день после воскресения Иисуса Христа на апостола услышал Святый Дух, после этого они отримали дар размовлять на разных мовах и смогли нести христианское учение людям разных народов. У православной традиции Троицу отзначают на 50-й день после Великодня. Тому свято так само называют Пятидесятницей. У католической традиции День Святой Троицы святкують у наступную неделю после Пятидесятницы. С давних часов этот день принято упригоживать храмы и дамы зелеными галинками, травами и кветками. Больше новинок на нашем сайте racia.com.
2: Радио Рация. Это были новины, а зараз на дворе.
1: 10-12 градусов ночью в нашем белорусско-польском помежье. Завтра облачно с прояснениями, днем под 23 градуса.
2: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
3: Что-то не так!
4: Что-то не так! Огляд абсурдных новин у Белоруссии по замежами.
5: Вітаем, пакуль адны чыноўнікі абараняюць беларусаў ад польскіх піжам, іншыя шукаюць небяспечныя сэнсы ў англійскіх надпісах на майках, трэція адпраўляюць школьнікаў асвойваць вайсковы побыт паводле савецкіх метадышак. Здаецца, галоўная дзяржаўная стратэгія апошніх гадоў – гэта рух наперад. Дакладней, не рух наперад, а пастаянны пошук ворагаў, забаронаў і рэцэптаў з мінулага стагоддзя. Пра гэта іншыя прыклады бюракратычнага крэатыву, а таксама пра тое, чаму ў Беларусі дагэтуль даводзіцца змагацца за права карыстацца роднай мовай, мы пагаворым у сённяшнім выпуску праграмы «Штосьці не так».

0: Философские нотатки.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

0: Radioterapia.
1: И у нас тут будет Варшава, и у нас тут будет Вильня, коли будем робить старана, коли будем крутить жорны пильно. И у нас усё будзе прыстойна, і у нас усё будзе цывільна. Так паўставала Варшава, так нараджалася Вільня.

Кати свои машины, дай моим следам спокойно легче. Ладжу я с тобой не лепшим чином, але тут уже я куда есть. Город мой, ворог